0: ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱜᱚᱴᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡ ᱱᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱠᱟᱡᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱧᱚᱜ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ
1: ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱧᱚᱜ ᱠᱚ
0: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱱᱠᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ
0: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ
1: ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱨᱩᱜᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱨᱤᱴᱢᱮᱱᱴ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱯᱨᱤᱯᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱰ ᱴᱨᱤᱴᱢᱮᱱᱴ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱤᱰ ᱴᱨᱤᱴᱢᱮᱱᱴ ᱠᱟᱨᱵᱮᱱ ᱰᱟᱡᱤᱢ 2 gram ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱠᱮᱡᱤ ᱥᱤᱰ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱴᱨᱤᱴᱢᱮᱱᱴ ᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ
0: ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱵᱤᱱᱟ ᱥᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱚᱠᱚ ᱡᱚᱠᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱥᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ ᱟᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ
1: ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱟ ᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱩᱰᱩ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱮᱱᱴ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱮᱱᱴ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱮᱱᱴ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱰᱩ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱱᱥ
1: ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱢᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱟᱫ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ
0: ᱪᱟᱥᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱯᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤᱯᱷ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤᱯᱷ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱨᱚᱵᱤ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱨᱚᱵᱤ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭ ᱡᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱟᱹᱞ ᱪᱟᱥ ᱯᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱟᱹᱞ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱟᱹᱞ ᱪᱟᱥ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭ ᱟᱯᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱥ ᱯᱮ ᱥᱚᱨᱤᱥ ᱠᱤ ᱥᱩᱨᱡᱚᱢᱩᱠᱷᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱯᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱞ ᱯᱚᱨᱚᱥᱯᱚᱨ ᱯᱚᱨᱤᱯᱩᱨᱚᱠ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ
1: ᱩᱛᱩ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱟᱯᱮ ᱫᱟᱹᱞ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱥ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱞ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱰᱤᱥᱴᱤᱠᱴ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱰᱤᱥᱴᱤᱠᱴ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱟᱹᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱫᱟᱹᱞ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱜᱽ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱤ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱟᱵᱟᱫᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭ ᱟᱯᱮ ᱪᱟᱥ ᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱥᱚᱵᱥᱤᱰᱤ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱡᱮᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱚᱵᱥᱤᱰᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱥᱚᱵᱥᱤᱰᱤ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱦᱳᱭ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱦᱟᱡᱡᱚ ᱮᱢᱮᱜ ᱟᱭ
0: ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤᱯ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱨᱚᱵᱤ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱰᱟᱹᱞᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱹᱞ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱴᱮᱴ ᱵᱚᱱ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭ ᱟᱯᱮ ᱟᱛᱢᱚ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱚᱜ ᱯᱮ ᱫᱟᱹᱞ ᱦᱚᱸ ᱟᱯᱮ ᱪᱟᱥ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱯᱮ ᱪᱟᱥ ᱯᱮ
0: ᱡᱟ ᱦᱳᱠ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱟᱝᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱯᱟᱞᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱟᱥᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱫᱟᱹᱞ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱢᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱵᱟᱨᱤᱯᱟᱫᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱤᱱ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱛᱛᱚᱵᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱱᱩᱫᱮᱵ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ